0: Алексей, пожалуйста.
1: Алексей, por favor.
2: В этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами.
1: Amigos, esta vez el programa del Congreso está lleno con